0: Полиции Эльвира Илдашева. Она обслуживает аул Адыгехабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 3 градуса. Днем плюс 18, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 17, небольшая облачность. В Домбае в ночные часы всего плюс 2, днем плюс 14 градусов, малооблачно. В Архызе ночью плюс 3, днем плюс 14 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов – сватовство, кыс-айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба – бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в нагайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха – Киев-Кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин.
Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 3 градуса. Днем плюс 18, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 17, небольшая облачность. В Домбае в ночные часы всего плюс 2, днем плюс 14 градусов, малооблачно. В Архызе ночью плюс 3, днем плюс 14 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе со свадебными традициями и обрядами. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыканию. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – Течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом.

Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью. Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкески. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!

0: в Усть-Джигуте 7:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики, обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит Вадыги Хабли. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыги Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Ставки 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 20 23.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Джей Лоу! Я туса, но и магна. Mr. Worldwide. Dale, get on the flow, dale.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Чеченской Республике состоялся Кубок «Защитники Отечества», объединивший ветеранов специальной военной операции и представителей адаптивного спорта. За победу в различных дисциплинах боролись 9 команд. Соревнования проводились по 5 спортивным дисциплинам – пауэрлифтинг, метание ножей, пулевая стрельба, стрельба из лука и настольный теннис. Также для участников провели мастер-класс команды «Ламан-Ас» по футболу среди лиц с ампутацией. Итоги командного зачета. Первое место заняла Республика Дагестан, второе место у Карачаево-Черкесской Республики, на третьем месте сборная Чеченской Республики. Порадовали и индивидуальные результаты спортсменов из Карачаева-Черкесии в личных зачетах. Метание ножа. Дахир Байрамуков – первое место. Андрей Руденко – второе место. Настольный теннис. Микер Наурузов – первый. Мусалим Джукаев – второй. Ильяс Джазаев – третий. Пауэрлифтинг. Дахир Байрамуков – второе место. Микер Наурузов – третье. Пауэрлифтинг. Закрытый класс. Дахир Байрамуков – третий. Пауэрлифтинг. Открытый класс. Микер Наурузов – второе место. Пулевая стрельба. Дахир Байрамуков стал лучшим. Замир Гусов – второе место. Андрей Руденко – третье место. Две медали в копилке дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по дзюдо памяти дважды героя СССР Исы Плиева. Соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года прошли в столице Северной Осетии Алании, Владикавказе, при участии 150 спортсменов и спортсменок из 9 регионов страны. Бронзовую медаль завоевал наш земляк Амир Батчаев, весовая категория 60 килограммов. Бронза у Адама Суюнчева, весовая категория 90 килограммов. Тренируют наших дзюдоистов Умар Качкаров и Камал Байкулов. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой, золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Цпин и Руслан Погорелов. В станице Зеленчукской прошло спортивное мероприятие «Зорница», которое объединило самую активную молодежь района и дало возможность продемонстрировать командный дух и стремление к победе. В программу соревнований, организованных Центром молодежных инициатив «Новое поколение», были включены дартс, перетягивание каната, метание снаряда, бег с весом, настольный теннис. Участниками «Зорницы» стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 3 градуса. Днем плюс 18, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 17, небольшая облачность. В Домбае в ночные часы всего плюс 2, днем плюс 14 градусов, малооблачно. В Архызе ночью плюс 3, днем плюс 14 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, обидно, клянусь, обидно, но ничего не сделал, да?
1: Now when I was a little boy.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики, обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит Вадыги Хабли. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыги Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 3 градуса. Днем плюс 18, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 17, небольшая облачность. В Домбае в ночные часы всего плюс 2, днем плюс 14 градусов, малооблачно. В Архызе ночью плюс 3, днем плюс 14 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

строительстве минимизируется воздействие на окружающую среду, что особенно актуально для природных и горных территорий. Ингушетия. Ингушетия стала лидером по средней площади строящихся квартир в Российской Федерации. Средняя площадь возводимых квартир в Ингушетии составила 84 квадратных метра в сентябре. Республика стала лидером по этому показателю среди регионов страны. В топ-5 также вошла Северная Осетия, заняв третье место с показателем 61 квадратный метр. В целом, средняя площадь возводимой в России квартиры составляет 48 квадратных метров. За 2 года она сократилась на 0,4%. Кабардино-Балкария. Стали известны имена победителей и призеров всероссийского конкурса «Учитель года России-2026». Учитель общества знания средняя школа номер 4 городского округа Баксан Заур Шомахов стал призером данного конкурса. Финал главного педагогического конкурса страны завершился в Московской области. В этом году за звание лучших педагогов России боролись 89 победителей региональных этапов. Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия и Ставропольский край вошли в программу по организации для молодежи экскурсий на предприятие обращения с отходами, которую запустили российский экологический оператор и движение «Экосистема». Мероприятия пройдут с 30 сентября по 12 октября в 18 регионах России. Как отметили в «Экосистеме», для развития экономики замкнутого цикла отрасли нужны квалифицированные специалисты самых разных профилей – инженеры, экологи, технологи и не только. Важно, чтобы молодые люди могли своими глазами увидеть, как устроена работа современных предприятий. Северная Осетия. В туристическом центре Владикавказа до конца года появится архитектурная подсветка. Городские власти намерены провести работы на 19 фасадах исторических зданий на проспекте Мира. Для этого установят около 1000 энергоэффективных светодиодных светильников в алюминиевом корпусе. Ставропольский край. На базе 25-й гимназии Ставрополя появился первый в крае предпрофильный космический класс. Проект запустили при поддержке Роскосмоса. Для ребят организовали занятия по астрономии в местном музее космонавтики. На уроках школьники изучают историю отрасли, знакомятся с вкладом русских ученых и слушают лекции действующих специалистов. Накануне для шестиклассников прошел открытый урок. В игровой форме дети создавали модель Солнечной системы. Каждый получил табличку с названием планеты или спутника и занял свое место в космическом строю. Чечня. В Грозном близится к завершению благоустройства сразу 2 общественных территорий. На площади имени Абубакара Кадырова создадут многофункциональное пространство для прогулок и отдыха. Здесь установят 14 конструкций с качелями в виде грибов, фотозону и другие элементы благоустройства. Площадь озеленения составит 2000 квадратных метров. Пешеходная зона на улице Абдалы 2 Бен Аль-Хусейна протянется более чем на 5 километров и соединит комплекс «Минутка» со смотровой площадкой «Лестница в небеса». Здесь обустроят дорожки, зоны отдыха со скамейками и урнами, а также установят 149 новых опор освещения и заменят 210 светильников. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: со 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 3 градуса. Днем плюс 18, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 17, небольшая облачность. В Домбае в ночные часы всего плюс 2, днем плюс 14 градусов, малооблачно. В Архызе ночью плюс 3, днем плюс 14 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец.

0: 5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.
4: Bienvenue, c'est Joe.

0: Теберде 10 утра.
1: Доброе утро, любимый город Черкесск. На часах ровно 10. Понедельник, 5 октября. Это значит, что в эфире самый душевный и теплый час. Программа по вашим заявкам «Завтрак ФМ». У микрофона Белла, и я безумно рада провести этот час вместе с вами. Ну что, друзья, выходные пролетели, наступил октябрь, за окном настоящая золотая осень. Согласитесь, идеальное время для хорошей музыки, горячего кофе и теплых слов. Давайте вместе сделаем этот понедельник

Программа по музыкальным заявкам прямо сейчас в эфире радио КЧРФМ. И вот Юлия просит поздравить своего мужа. У моего любимого супруга Александра сегодня день рождения. Саша, ты мой самый лучший. С праздником, спасибо судьбе за тебя. Александр, с днем рождения вас. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. И специально для вас и вашей супруги прямо сейчас звучит эта песня. Друзья, написать нам можно во ВКонтакте. Напомню, наша страничка называется КЧРФМ. Едем дальше.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

Невероятно красивая композиция «In My Dreams». Друзья, надеюсь, вы не уснули. У нас есть тут сообщение. Сейчас быстренько прочитаем. Алим пишет: «Здравствуйте, привет Аслану, Нику и Зауру. Поставьте, пожалуйста, Рустам Нахушев и Зульфия Чучаева «Синие розы», спасибо». А, ребят, большой вам привет от «Завтрака FM». С удовольствием поставлю композицию, которую вы заказали. Вам отличного настроения и приятного прослушивания. Напомню всем остальным, друзья, написать нам можно во ВКонтакте. Называется наша страничка «КЧРФМ». Ну, а мы едем дальше. Всем прекрасного настроения.

В эфире КЧРФМ программа по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ» на часах 10.38, за окном 5 октября, и мы продолжаем принимать ваши заявки, друзья. Кстати, раз уж сегодня понедельник, делитесь, как лично вы спасаетесь от осенней понедельничной хандры? Надеюсь, у вас таковой не имеется, но все-таки лично мой рецепт, по секрету, это, конечно, ваши сообщения и хорошая музыка. А я передаю большой-большой привет Фатиме и Амине, желаю скорейшего выздоровления, и специально для них звучит следующая композиция.

Ну что, друзья, дорогие, давайте будем уже, наверное, прощаться. Я желаю вам солнечной недели, чувства полета и драйвового настроения. Пока-пока, до новых встреч на радиоволнах.

0: Ставки 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Чеченской Республике состоялся Кубок «Защитники Отечества», объединивший ветеранов специальной военной операции и представителей адаптивного спорта. За победу в различных дисциплинах боролись 9 команд. Соревнования проводились по 5 спортивным дисциплинам – пауэрлифтинг, метание ножей, пулевая стрельба, стрельба из лука и настольный теннис. Также для участников провели мастер-класс команды «Ламан-Ас» по футболу среди лиц с ампутацией. Итоги командного зачета. Первое место заняла Республика Дагестан, второе место у Карачаево-Черкесской Республики, на третьем месте – сборная Чеченской Республики. Порадовали и индивидуальные результаты спортсменов из Карачаева-Черкесии в личных зачетах. Метание ножа. Дахир Байрамуков – первое место. Андрей Руденко – второе место. Настольный теннис. Микер Наурузов – первый. Мусалим Джукаев – второй. Ильяс Джазаев – третий. Пауэрлифтинг. Дахир Байрамуков – второе место. Микер Наурузов – третий. Пауэрлифтинг. Закрытый класс. Дахир Байрамуков – третий. Пауэрлифтинг. Открытый класс. Микер Наурузов – второе место. Пулевая стрельба. Дахир Байрамуков стал лучшим. Замир Гусов – второе место. Андрей Руденко – третье место. Две медали в копилке дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по дзюдо памяти дважды героя СССР Исы Плиева. Соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года прошли в столице Северной Осетии Алании, Владикавказе, при участии 150 спортсменов и спортсменок из 9 регионов страны. Бронзовую медаль завоевал наш земляк Амир Батчаев, весовая категория 60 килограммов. Бронза у Адама Суюнчева, весовая категория 90 килограммов. Тренируют наших дзюдоистов Умар Качкаров и Камал Байкулов. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой. Золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Спин и Руслан Погорелов. В станице Зеленчукской прошло спортивное мероприятие «Зорница», которое объединило самую активную молодежь района и дало возможность продемонстрировать командный дух и стремление к победе. В программу соревнований, организованных Центром молодежных инициатив «Новое поколение», были включены дартс, перетягивание каната, метание снаряда, бег с весом, настольный теннис. Участниками «Зорницы» стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя Республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов сватовство, кыс-айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в ногайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха – киев-кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин.
Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Карачаевске 12.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии поздравил педагогов и ветеранов педагогического труда с Днем Учителя. В поздравлении Рашида Тимрезова говорится: «Вы открываете детям удивительный мир знаний, воспитываете в них любовь к родной республике и великой России, учите гордиться своей историей и культурой. Благородный педагогический труд отмечен на самом высоком уровне. Указом президента России Владимира Путина о признании особого статуса учителя и общественной значимости профессии. Мы ценим ваш труд и создаем условия для комфортной работы. Строим и обновляем школы, оснащаем кабинеты современным оборудованием, прикладываем все усилия для повышения престижа профессии. С праздником, уважаемые педагоги! Крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных побед!» В день среднего профессионального образования 110-летний юбилей отметило старейшее среднее профессиональное учебное заведение региона Карачаево-Черкесский педагогический колледж имени Умара Хабекова. Колледж прошел путь от небольших педагогических курсов до одного из ведущих центров подготовки педагогических кадров республики. За год работы здесь подготовили более 20 тысяч специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие системы образования республики и сегодня продолжают передавать знания и опыт подрастающему поколению. В честь юбилейной даты во Дворце культуры Черкесска состоялось праздничное мероприятие, на котором чествовали ветеранов педагогического труда, преподавателей и выпускников разных лет. Слова благодарности коллективу Республиканского педагогического колледжа выразил и глава региона. У стен исторической Красногорской сторожевой башни в Карачаево-Черкесии состоялся историко-культурный

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888.

0: В Домбае 13.00.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Чеченской Республике состоялся Кубок защитники Отечества, объединивший ветеранов специальной военной операции и представителей адаптивного спорта. За победу в различных дисциплинах боролись 9 команд. Соревнования проводились по 5 спортивным дисциплинам – пауэрлифтинг, метание ножей, пулевая стрельба, стрельба из лука и настольный теннис. Также для участников провели мастер-класс команды «Ламан-Ас» по футболу среди лиц с ампутацией. Итоги командного зачета. Первое место заняла Республика Дагестан, второе место у Карачаево-Черкесской Республики, на третьем месте – сборная Чеченской Республики. Порадовали и индивидуальные результаты спортсменов из Карачаева-Черкесии в личных зачетах. Метание ножа. Дахир Байрамуков – первое место. Андрей Руденко – второе место. Настольный теннис. Микер Наурузов – первый. Мусалим Джукаев – второй. Ильяс Джазаев – третий. Пауэрлифтинг. Дахир Байрамуков – второе место. Микер Наурузов – третье. Пауэрлифтинг. Закрытый класс. Дахир Байрамуков – третий. Пауэрлифтинг. Открытый класс. Микер Наурузов – второе место. Пулевая стрельба. Дахир Байрамуков стал лучшим. Замир Гусов – второе место. Андрей Руденко – третье место. Две медали в копилке дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по дзюдо памяти дважды героя СССР Исы Плиева. Соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года прошли в столице Северной Осетии Алании, Владикавказе, при участии 150 спортсменов и спортсменок из 9 регионов страны. Бронзовую медаль завоевал наш земляк Амир Батчаев, весовая категория 60 килограммов. Бронза у Адама Суюнчева, весовая категория 90 килограммов. Тренируют наших дзюдоистов Умар Качкаров и Камал Байкулов. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой, золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Спин и Руслан Погорелов. В станице Зеленчукской прошло спортивное мероприятие «Зорница», которое объединило самую активную молодежь района и дало возможность продемонстрировать командный дух и стремление к победе. В программу соревнований, организованных Центром молодежных инициатив «Новое поколение», были включены дартс, перетягивание каната, метание снаряда, бег с весом, настольный теннис. Участниками «Зорницы» стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Right here, right.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
9: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8 878 2 26 04 61.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыкание. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – Течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью. Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкесские. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Доброго понедельника, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, и я приветствую вас в большом информационном часе на радиостанции КЧР-ФМ. Это 104.5 FM. Как всегда, в будний день к 14 часам подготовила для вас все самое важное, интересное и актуальное. Обо всем, что происходит в республике, расскажу. Но это не слухи, не сплетни, это официальные новости, информация. И, конечно же, будет ее много. Она касается разных сфер. Центральная тема, наверное, сегодня – это День учителя. В России отмечают этот важный праздник, чествуют людей, в чьих руках будущее всего человечества. Будем поздравлять педагогов и мы, без сомнения. Ну и, конечно же, о других темах тоже побеседуем. Кстати, сферы развития образования тоже будет несколько важных новостей. Далее у нас, друзья, новости о поддержке наших участников специальной военной операции, членов их семей. Работа эта не прекращается ни на минуту в республике. Поговорим о культурной сфере, о сфере медицины, спортивными успехами наших земляков поделимся, ну и анонсируем интересные события культурной, спортивной сферы. Все, что будет происходить важного в республике, анонсы здесь тоже будут звучать у нас в радиоэфире. Давайте, друзья, делать приемники погромче. Будем не только новостями делиться, но и хорошую музыку слушать. Все подобрала специально для вас. Я надеюсь, что эфир получится очень информативным и позитивным. Я постараюсь. Давайте начнем. Что важного и интересного в республике произошло сегодня, 5 октября, и к этой дате? Об этом прямо сейчас. Итак, друзья, День учителя отмечают в России, и президент Владимир Путин, конечно же, поздравил ветеранов педагогического труда и самих педагогов. И он отметил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку, и новые возможности для профессионального роста и развития. Большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они не только помогают поддержать, отметить сильных, талантливых педагогов, но и очень важно распространить интересные, самые эффективные передовые практики. Работают на повышение качества образования в целом, отметил в частности глава государства. Поздравления педагогам и ветеранам педагогического труда направил и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, отметил. Уважаемые работники системы образования и ветераны педагогического труда Карачаева-Черкесии, примите искренние поздравления с Днем Учителя.

терпения, мудрости и душевных сил. Мы ценим ваш труд и создаем условия для комфортной работы. Строим и обновляем школы, оснащаем кабинеты современным оборудованием. Прикладываем все усилия для повышения престижа профессии. С праздником, уважаемые педагоги! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных побед. Пусть у вас всегда будут благодарные ученики, поддержка коллег и заслуженное общественное признание. Друзья, это были важные слова поздравления от главы государства и главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Ну и сегодня, я уверена, в каждой школе, в каждом учебном заведении звучат теплые слова в адрес педагогов. Вспоминают сегодня и тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но долгие годы отдал педагогической профессии. Спасибо вам, родные наши учителя. Спасибо за ваше огромное сердце, за веру в каждого ребенка. И действительно, в руках педагога будущее человечества.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

Друзья, еще важные праздничные даты сегодня у наших соседей. Ну и сегодня с утра глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил своего друга и коллегу, главу Адыгеи Мурата Кумпилова и всех жителей этой прекрасной

Красной Республики с Днем Республики. Итак, друзья, День Республики отмечают в Адыгее. И глава нашего региона отметил, что Адыгея – это край удивительной красоты, живописная природа, богатое историческое наследие, самобытная культура и крепкие традиции гостеприимства, которые бережно передаются из поколения в поколение жителями Братской Республики. Сегодня Адыгея уверенно демонстрирует высокие темпы развития, реализуются крупные инвестиционные проекты, развивается агропромышленный комплекс, туризм, малый и средний бизнес, благоустраиваются города и села. Карачаево-Черкесию и Адыгею связывают теплые, дружеские отношения. Наши регионы всегда шли рука об руку, вместе решая общие задачи и радуясь общим успехам. Сегодня наши ребята плечом к плечу с другими народами России храбро защищают интересы страны в зоне специальной военной операции. И в этот знаменательный день Тимрезов пожелал всем жителям Республики Адыгея крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во благо нашей общины, общей родины России. Друзья, мы шлем солнечный привет и поздравления в Адыгею с Днем Республики. Друзья, здоровья, счастья, процветания и успехов вашему солнечному краю. Друзья, еще одна важная дата – это юбилей главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Кадырова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил с юбилеем коллегу, друга и брата и отметил, что Рамзан Ахматович – гордость чеченского народа, преданный патриот своего отечества, решительный и волевой лидер, который всей душой болеет за свой народ и будущее Великой России. Достойный сын и продолжатель созидательного пути своего знаменитого отца, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Он внес огромный вклад в сохранение мира и согласия на родной земле, укрепление традиционных ценностей. Указом президента России Владимира Путина Рамзану Кадырову присвоено очередное воинское звание генерал армии. Это высокая и заслуженная оценка его личного мужества, верности воинскому долгу и выдающихся заслуг перед Отечеством. Благодаря всесторонней поддержки президента России Владимира Путина, благодаря мудрости самого Рамзана Кадырова, Чеченская Республика сегодня – это один из самых красивых, динамично развивающихся и безопасных регионов нашей страны. А его современная цветущая столица Грозный – это живое олицетворение возрождения силы духа чеченского народа. В этот праздничный день Тимрезов адресовал искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии. Пусть Всевышний оберегает, дарует благополучие и силы для дальнейшей работы во имя процветания Чеченской Республики и всего нашего Отечества. С юбилеем, брат! Отметил в своем официальном канале в МАКС глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Напомним, что в этом блоке мы озвучивали поздравления в адрес главы жителей Адыгеи. Там сегодня День Республики и 50-летний юбилей отмечает глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Наши самые искренние поздравления и добрые пожелания. Желание.

Друзья, возвращаемся к замечательному, прекрасному празднику Дню Учителя. Сегодня теплые слова, поздравления, пожелания и благодарности, адресованные им, нашим дорогим учителям. Ну, друзья, и, конечно же, хочется рассказать о праздничных тематических мероприятиях и о развитии сферы образования в целом. В штабе общественной поддержки «Единой России» в Черкесске в канун праздника прошло торжественное мероприятие, которое посвятили Дню Учителя. Педагогов Карачаева-Черкесии поздравили с профессиональным праздником и отметили их труд почетными грамотами и благодарностями. Награды вручены от Президиума Народного собрания парламента Карачаева-Черкесской Республики, а также от партии «Единая Россия». С поздравлениями к педагогам обратились председатель комитета парламента Татьяна Черняева и руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. Ну а ранее в штабе общественной поддержки «Единой России» в Черкесске прошло торжественное мероприятие, которое посвятили Дню воспитателей и всех дошкольных работников. Тогда воспитателям вручили почетные грамоты Президиума Народного собрания за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. Также педагогов наградили грамотами регионального отделения «Единой России» за профессионализм, преданность педагогическому делу и участие в реализации партийных проектов. Ну и, конечно же, куда без праздничного концерта, выступали юные артисты республики с музыкальными номерами. Ну и также в преддверии Дня Учителя «Единая Россия» проводила третий всероссийский прием педагогов. На площадке региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева прошла встреча. Ее цель – дать возможность работникам сферы образования напрямую обозначить актуальные вопросы и быть услышанными на разных уровнях власти. На вопросы учителей ответили депутаты парламента Татьяна Черняева и Елена Бердниченко, замминистра образования и науки Фатима Бекижева, председатель Республиканской организации профсоюзов работников образования Марина Чучаева и главный правовой эксперт организации «Азрет Кубанов». Педагоги коснулись самых разных тем, говорили о мерах социальной поддержки, в частности, об индексации размера компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, говорили о процедуре присвоения звания ветеран труда, о кадровых вопросах и организации учебного процесса. Также они озвучивали востребованность в учебниках и методических пособиях по основам безопасности и защиты Родины. Каждый обратившийся получил развернутый ответ, и по ряду из этих обращений будут направлены запросы в профильные ведомства. Ну и, как отметила модератор встречи, региональный координатор партийного проекта «Единой России. Новая школа», депутат парламента Татьяна Черняева, поддержка педагогов – это в первую очередь инвестиция в будущее нашей страны. И мы всегда открыты к диалогу и готовы помогать в решении проблем, волнующих работников сферы образования. Она также подчеркнула, что учитель сегодня играет огромную роль не только в том, что дает знания детям, он также становится поддержкой и опорой для детей. И сегодня благодаря пониманию президента страны Владимира Путина, который поддержал инициативу «Единой России», закреплен особый статус профессии учителя, что повышает престиж труда педагогов, их профессиональное развитие и защиту трудовых прав. Друзья, ну и еще важная новость. Педагог-психолог из Карачаева-Черкесии вошла в число лучших специалистов страны. Вот такой приятный подарок ко Дню Учителя. Школьный психолог Центра образования номер 11 города Черкесска Маргарита Шидакова достойно представила Карачаево-Черкесию на юбилейном 20-м Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог 2026». По итогам конкурсных испытаний Маргарита стала призером в номинации «Цифровые решения в сфере оказания психолого-педагогической помощи». Это значимое профессиональное достижение, признание высокого уровня наших специалистов, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он поздравил педагога Маргариту Шидакову с заслуженным успехом, пожелал новых побед, профессионального роста и успехов в важной работе с детьми и их семьями. Ну, еще одна приятная новость, друзья. Образовательное учреждение «Юбиляр». Колледж. Наш замечательный, прекрасный Карачаево-Черкесский педагогический колледж имени Умара Хабекова. Одно из старейших средних профессиональных учебных заведений региона накануне, в день среднего профессионального образования, отметил свой 110-летний юбилей.
За более чем вековую историю Педколледж прошел путь от небольших педагогических курсов до одного из ведущих центров подготовки педагогических кадров Карачаева-Черкесии. За годы работы он подготовил более 20 тысяч специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие системы образования республики и сегодня продолжают передавать свои знания и опыт подрастающему поколению. Колледж всегда был не только кузницей педагогических кадров, но и местом, где формируются характеры, жизненные принципы. Не случайно из его стен вышли сразу три героя Советского Союза и России – Ахит Карданов, Дмитрий Стариков и Умар Хабеков. В честь юбилейной даты в Дворце культуры Черкесска состоялось праздничное мероприятие. На нем чествовали ветеранов педагогического труда, преподавателей, выпускников разных лет. А со сцены звучали слова благодарности тем, кто посвятил свою жизнь педколледжу, и добрые пожелания нынешним студентам. В праздничный день коллективу Республиканского педагогического колледжа и всем работникам системы среднего профессионального образования Карачаева-Черкесии глава региона Рашид Тимрезов пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в их благородном труде. Ну и, друзья, еще одна новость о образовании, опять же. Яндекс.Лицей в Карачаевске на базе средней школы номер 3 имени Богатырева начала работу новая площадка Яндекс.Лицея. Это уже второй в Карачаево-Черкесии центр бесплатного обучения программированию для школьников и студентов. Кстати, это самая высокогорная в стране площадка проекта Яндекс.Лицей. В этом году планируется набрать 20 учащихся. Программа рассчитана на школьников в возрасте от 13 лет и студентов колледжей в возрасте до 20 лет. Занятия проводятся бесплатно и дают возможность молодым людям получить востребованные знания и практические навыки в сфере IT. За 2 года ребята смогут освоить основы программирования и веб-разработки, получить знания для будущей работы в сфере IT. Выпускники, окончившие обучение с отличием, смогут получить дополнительные 5 баллов к ЕГЭ по математике или информатике при поступлении в вузы, которые являются партнерами проекта Яндекс.Лицей. Напомним, что первая площадка Яндекс.Лицея в нашей республике была открыта в 2024 году в Черкесске. За это время обучение уже прошли 45 ребят, состоялись выпуски. Ну а глава республики Рашид Тимрезов подчеркнул, что сегодня мы расширяем возможности для молодежи и создаем условия, чтобы получить качественное цифровое образование можно было не только в столице республики, но и в других городах. Открытие площадки в Карачаевске – еще один шаг в развитии цифрового образования и поддержки талантливой молодежи нашей республики. Уверен, что все полученные здесь знания станут для ребят хорошим стартом для дальнейшего обучения и профессионального развития.

Друзья, ну и продолжу рассказывать о важных, заметных новостях в этом блоке, о поддержке наших ребят на передовой и, конечно же, о поддержке ветеранов специальной военной операции, членов их семей здесь, дома. В Усть-Джигутинском районе по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова сегодня состоялась очередная встреча межведомственной комиссии с ветеранами и членами семей участников СВО. В ходе встречи ветераны и их семьи могли задать специалистам интересующие вопросы, получить необходимые разъяснения. Поднимались темы поиска пропавших без вести военнослужащих, вопросы социальной и правовой поддержки. Обсуждали меры по предоставлению земельных участков, организации медицинской помощи и реабилитации. За все время проведения выездных комиссий наибольшее количество обращений связано с вопросами улучшения жилищных условий ветеранов специальной военной операции. Также среди самых актуальных тем – медицинское сопровождение ветеранов и их семей. Отметим, что все поступающие обращения берутся на контроль, и каждая история разбирается отдельно, и, конечно же, поступает необходимая помощь. Ну и продолжаем помогать в тылу. В Зеленчукском районе собрали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горный». Груз привезен и предоставлен генеральным директором ООО «Каверма» Борисом Тимировым из Нижней Ермоловки. Это предприниматель, который занимается добычей и розливом природной и минеральной воды. Он предоставил свою продукцию, бутилированную питьевую воду для наших бойцов на передовой. Уже сегодня вода отгружена и отправилась нашим бойцам в 34-ку. Напомним, что сбор и отправка помощи осуществляется в рамках работы Единого республиканского штаба помощи военнослужащим и членам их семей при главе Карачаева-Черкесии Рашиде Тимрезове. Ну и, друзья, хочется рассказать о спортивном успехе наших ветеранов. Накануне в Чеченской Республике завершился Кубок защитники Отечества с участием ветеранов специальной военной операции и представителей адаптивного спорта. За победу в различных дисциплинах боролись 9 команд. Спортсмены соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, метании ножа и других дисциплинах. Также хочется отметить, что наша команда, команда Карачаева-Черкесии, заняла второе общекомандное место. Лидером Кубка защитников Отечества стала команда Дагестана, третье место – Чеченская Республика. Помимо этого, представители Карачаева-Черкесии завоевали награды в отдельных дисциплинах. На результаты наших спортсменов – метание ножа, Дахир Байрамуков – первое место, Андрей Руденко – второе место, настольный теннис, Микер Наурузов – лучший, Мусалим Джукаев – второй, Ильяс Джазаев – третий. В разделе пауэрлифтинг Дахир Байрамуков стал вторым, Микер Наурузов – третьим. В пауэрлифтинге закрытый класс Дахир Байрамуков – третье место, открытый класс Микер Наурузов – второе место. В пулевой стрельбе Дахир Байрамуков – первый, Замир Гусов – второй, Андрей Руденко – третий. Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты, ну и, конечно же, пообщались с боевыми товарищами и, конечно же, получили незабываемый заряд позитивных эмоций. А еще, друзья, для ветеранов специальной военной операции и членов их семей была организована поездка в город-курорт Тиберда. Организовали поездку ветеран специальной военной операции Азнаур Алиев и сотрудники Тибердинского национального парка, в частности, Ибрагим Узденов, совместно с филиалом Государственного фонда защитники Отечества по Карачаево-Черкесии. Участники побывали в заповедной зоне Тиберды, погуляли по живописным маршрутам, полюбовались горными пейзажами и уникальной природой республики. День прошел в теплой, дружеской атмосфере. Ветераны и их близкие смогли отдохнуть от повседневных забот, провести время вместе, пообщаться, получить новые яркие впечатления. Ну а подобные выезды планируется проводить на постоянной основе, знакомя участников с красивейшими местами родной республики и создавая возможности для совместного отдыха и общения.

Друзья, продолжаем рассказ о важных и заметных событиях нашего региона. Карачаево-Черкесия продолжает укреплять международное сотрудничество. В рамках 9-го международного форума «Северный Кавказ. Пространство диалога, традиции и развития» Карачаево-Черкесию посетила международная делегация. Организатором форума выступает Северокавказский институт, филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. По приглашению директора филиала института Азамата Тлисова в республику прибыли представители дипломатического корпуса и деловых кругов из стран Африки, Азии и Турции. В Доме правительства Карачаево-Черкесии состоялась встреча под председательством Мурата Аргунова, председателя правительства региона. В состав делегации вошли чрезвычайные полномочные послы Республик Кения, Руанда, Мозамбик, Сьерра-Леоне в Российской Федерации, секретари посольств Малайзии и Сингапура, а также замгубернатора провинции Маниса Турецкой Республики и президент Всемирной ассоциации малых и средних предприятий Республика Маврикий. В ходе встречи обсуждали перспективы развития межрегионального и торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере сельского хозяйства, туризма, образования, подготовки кадров, взаимодействия в сфере сельского хозяйства, туризма, а также промышленности и инвестиционной деятельности. Зарубежные партнеры отметили высокий потенциал Карачаева-Черкесии и выразили заинтересованность в установлении прямых контактов между регионами, предприятиями и образовательными организациями. Отдельное внимание было уделено возможностям создания побратимских связей между регионами, организации бизнес-миссий и обмена делегациями. Как подчеркнул Мурат Аргунов, мы готовы организовать бизнес-миссии, заинтересованные в комплексном развитии сотрудничества. Гости также познакомились с культурным многообразием Карачаево-Черкесии в рамках проходившего фестиваля «Кавказский рубеж» у стен исторической Красногорской сторожевой башни. Также в программе их визита в республику знакомство с туристическим потенциалом курортного поселка Домбай. Встреча стала еще одним шагом к укреплению прямых международных связей и реализации совместных проектов. Друзья, о фестивале «Кавказский рубеж» я еще сегодня расскажу подробно. Ну а пока о сфере здравоохранения. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках нашей республики. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы «Поезд здоровья» совершили уже более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Это одни из самых грозных заболеваний. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» начал работу в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов «Поезд здоровья». В ближайшее время поступят еще 2. Для жителей отдаленных населенных пунктов, особенно пожилых и маломобильных, «Поезд здоровья» становится настоящим спасением. Глава региона Рашид Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. Следите за объявлениями о визитах поезда здоровья в ваш населенный пункт. Такие объявления, как правило, делают районные администрации на своих сайтах, ну и Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на своих информресурсах тоже анонсирует выезды поезда здоровья. Ну а тем временем в Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку от гриппа можно сделать бесплатно в поликлинике, по месту жительства или по месту вашей учебы.

Друзья, у нас новости культуры и спорта еще есть в запасе. С удовольствием буду ими делиться с вами. Культурное событие, которое обязательно должно быть отмечено в нашей программе в том числе. Это прекрасный, великолепный историко-культурный фестиваль «Кавказский рубеж». Он состоялся уже во второй раз у стен исторической Красногорской сторожевой башни в Карачаево-Черкесии в минувшую субботу. И особенно символично, что фестиваль прошел в год единства народов России, год культурного и духовного наследия народов Карачаево-Черкесии. Как подчеркнул в своем обращении к участникам фестиваля глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, именно через сохранение исторической памяти, традиций и культурного наследия укрепляется то, что нас объединяет. Уважение к своей истории, любовь к родной земле и бережное отношение к культуре каждого народа. На время фестиваля внутренний двор Красногорской башни превратился в этнодеревню с подворьями пяти субъектообразующих народов нашей республики. Гости знакомились с традициями и ремеслами, участвовали в мастер-классах, пробовали национальные блюда. Атмосферу создавал иммерсивный спектакль, который позволил погрузиться в события и быт 19 века. Также была представлена выставка исторического оружия, ну и концертная программа. Ну а само место проведения фестиваля тоже стало важной частью. Красногорская сторожевая башня 19 века была построена в 1830 году как сторожевой пост Николаевского укрепления и является ценным памятником истории и частью историко-культурного наследия Карачаево-Черкесии. Фестиваль «Кавказский рубеж» еще раз показал, насколько богат и многообразен культурный мир нашей республики и как важно сохранять это наследие, чтобы передавать его следующим поколениям. Друзья, вот такая вот у нас новость. Культуре. Еще несколько культурных анонсов, друзья. Сразу два коллектива из других регионов приезжают в Карачаево-Черкесию 8 октября. Не пропустите уникальную возможность. Итак, друзья, сначала мероприятие, которое пройдет на сцене Карачаево-Черкесского колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова уже 8 октября. Это будет визит артистов Государственной филармонии имени Хамхоева Республики Ингушетия в Карачаево-Черкесию с концертной программой «Лейся, песня, играй гармонь». На одной сцене любимые песни, национальные мелодии и танцы народов Ингушетии. Будет красиво, ярко и по-настоящему музыкально. 18 октября, сцена колледжа культуры и искусств Аслана Даурова, вход свободный. Начало, напомню, в 15:00. В тот же день, 8 октября, уже в 18 часов и на другой концертной площадке на сцене Государственной филармонии выступит Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. Художественный руководитель и главный дирижер Артем Белов. Солистка, лауреат международных конкурсов Татьяна Пермякова, Домра. Концертная программа называется «Симфония стилей». 8 октября, 18 часов, сцена Госфилармонии, Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. Ну, еще, друзья, на сцене Госфилармонии 7 октября в 14 часов и 15 октября в 13 часов пройдет особенный концерт. Это праздник единства, дружбы и культурного наследия. Концертная программа называется «Народов много, Родина одна». Разные традиции, языки и культуры, но сердце у нас одно. Билеты уже в кассе филармонии на Яндекс.Афиши. Там же на сцене Госфилармонии 24 октября в 13 часов мюзикл «Алиса в стране чудес». В концертном зале филармонии можно будет погрузиться в волшебный мир страны чудес вместе со всей семьей. Возрастное ограничение отсутствует, 0+. Поэтому, друзья, приходите всей семьей. Спектакль «Алиса в стране чудес», детский музыкальный спектакль, 24 октября, 13:00, сцена Госфилармонии. Но у меня на очереди еще спортивные новости. Буквально через пару минут поделюсь успехами наших атлетов.

0: весна.
1: Друзья, в песне «Весна» у нас уже осень, прекрасная, замечательная. Ну вот сегодня в Черкесске, во всяком случае, прекрасная осень. На той неделе была холодная, дождливая, немножечко такая промозглая. Ну а сегодня все прекрасно, замечательно. Видите, все налаживается, рано или поздно все становится замечательным. Друзья, у нас есть великолепнейшая новость. Она пришла из Греции, впервые в истории Карачаево-Черкесии. Спортсменка из нашего региона стала победительницей мирового первенства по самбо. Это первое для республики золото по самбо среди девушек на первенстве мира. В составе российской сборной выступала Стефания Кириллова. Она одержала убедительную победу на соревнованиях среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 40 стран мира в весовой категории до 54 килограммов. Стефания провела 4 поединка, во всех одержала победы. В предварительных встречах она была сильнее соперницы с Греции, Белоруссии, Армении, а в финале со счетом 6-0 уверенно победила спортсменку из Украины. Это большое достижение как для самой Стефании Кирилловой, для ее семьи, тренеров и всей Карачаево-Черкесии. С победой спортсменку и ее тренеров Тимура Наптугова и Беслана Охтова поздравил и глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Он пожелал Стефании новых ярких побед, крепости духа и уверенности в своих силах. Пусть эта золотая медаль станет началом большого спортивного пути и новых достижений. Ну и мы присоединяемся к поздравлениям и пожеланиям. Чемпионка первенства мира по самбо среди девушек, наша землячка Стефания Кириллова, гордимся. Друзья, еще 3 золотые медали и первое общекомандное место в активе юных борцов вольного стиля из Карачаева-Черкесии по итогам первенства России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования среди юношей до 16 лет прошли в Южно-Сахалинске. Участвовали спортсмены из 11 регионов страны. Золотые медалисты наши вольники. Даниэль Карапетов 38 килограммов, Фомар Хутов 48 килограммов и Иман Иманбердиев 68 килограммов. Тренеры Рустам Чучаев и Ислам Кушаев, напомним, это наши победители. Замечательные ребята, победители первенства России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Ну и, друзья, хочется рассказать о том, что 4 октября в России прошла масштабная просветительская акция «Спортивный диктант». Участниками стали более 800 жителей нашей республики. Это школьники, студенты, профессиональные спортсмены и любители здорового образа жизни. Они собрались на нескольких площадках по республике. А цель «Спортивного диктанта» – это популяризация физической культуры, повышение спортивной грамотности населения и сохранение исторической памяти. Участие в акции помогает напомнить о великих спортивных достижениях наших атлетов, глубже понять историю Олимпийских игр, правила различных дисциплин. Кроме того, спортивный диктант объединяет людей разного возраста и профессий общей любовью к спорту, воспитывает чувство гордости за отечественные спортивные традиции. Организовали спортивный диктант Олимпийский комитет России совместно с Министерством спорта Российской Федерации. Кстати, идейным вдохновителем и лицом проекта стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, а инициативу активно поддерживает министр спорта нашей страны Михаил Дегтярев. Друзья, вот такие новости у меня на сегодня. Все, о чем я хотела рассказать, озвучено. Хочется добавить пожелания крепкого здоровья, отличного настроения и еще раз вновь сказать огромное сердечное спасибо нашим учителям. Спасибо за ваш вклад в формирование будущего нашей страны. Ну и, конечно же, у каждого человека, наверное, были свои самые любимые учителя, школьные учителя, учителя высшей школы. Сегодня есть уникальная возможность. Если такая возможность есть, есть у вас номер телефона, позвоните, придите, скажите эти теплые слова лично. Всем педагогам, ветеранам педагогического труда еще раз теплые, наилучшие пожелания. Всего самого доброго, крепкого здоровья и долгих, счастливых лет жизни. На этом мой эфир завершен. Далее у нас час музыки, а далее все по графику. С вами была Анна Гончарова. До новых радиовстреч, друзья!

0: 104.5.
1: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: все, не надо!
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте! В Чеченской Республике состоялся Кубок «Защитники Отечества», объединивший ветеранов специальной военной операции и представителей адаптивного спорта. За победу в различных дисциплинах боролись 9 команд. Соревнования проводились по 5 спортивным дисциплинам – пауэрлифтинг, метание ножей, пулевая стрельба, стрельба из лука и настольный теннис. Также для участников провели мастер-класс команды «Ламан-Ас» по футболу среди лиц с ампутацией. Итоги командного зачета. Первое место заняла Республика Дагестан, второе место у Карачаево-Черкесской Республики, на третьем месте сборная Чеченской Республики. Порадовали и индивидуальные результаты спортсменов из Карачаева-Черкесии в личных зачетах. Метание ножа. Дахир Байрамуков – первое место. Андрей Руденко – второе место. Настольный теннис. Микер Наурузов – первый. Мусалим Джукаев – второй. Ильяс Джазаев – третий. Пауэрлифтинг. Дахир Байрамуков – второе место. Микер Наурузов – третий. Пауэрлифтинг. Закрытый класс. Дахир Байрамуков – третий. Пауэрлифтинг. Открытый класс. Микер Наурузов – второе место. Пулевая стрельба. Дахир Байрамуков стал лучшим. Замир Гусов – второе место. Андрей Руденко – третье место. Две медали в копилке дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по дзюдо памяти дважды героя СССР Исы Плиева. Соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года прошли в столице Северной Осетии Алании, Владикавказе, при участии 150 спортсменов и спортсменок из 9 регионов страны. Бронзовую медаль завоевал наш земляк Амир Батчаев, весовая категория 60 килограммов. Бронза у Адама Суюнчева, весовая категория 90 килограммов. Тренируют наших дзюдоистов Умар Качкаров и Камал Байкулов. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой, золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Цпин и Руслан Погорелов. В станице Зеленчукской прошло спортивное мероприятие «Зорница», которое объединило самую активную молодежь района и дало возможность продемонстрировать командный дух и стремление к победе. Программу соревнований, организованных Центром молодежных инициатив «Новое поколение», были включены дартс, перетягивание каната, метание снаряда, бег с весом, настольный теннис. Участниками «Зорницы» стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: В Архызе 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане самым эффективным муниципалитетом выделили гранты на общую сумму в 25 миллионов рублей. Призовые места были определены по результатам оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2025 года. Лидером среди городов стала столица республики Махачкала. На втором месте Южно-Сухумск, на третьем Кизляр. Ингушетия. Государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова возводится в 17-м микрорайоне Магаса при поддержке президента России. Работы идут с опережением утвержденного графика. Площадь комплекса составит более 7400 квадратных метров. Здесь разместятся выставочные залы, конференц-залы на 220 мест, библиотека и общественные пространства. Одновременно музей сможет принимать около 500 посетителей. Завершить строительство и ввести музейный комплекс в эксплуатацию планируется в декабре 2028 года. Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария впервые стала лидером национального экологического рейтинга регионов России по итогам весны-лета 2026 года, подготовленного общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». Отмечены позитивные изменения в лесовосстановлении, ликвидации стихийных свалок, прочистки русел рек, активном вовлечении волонтеров в экологические проекты. Кабардино-Балкария возглавила рейтинг впервые в истории расчета, поменявшись местами с многолетним лидером рейтинга Республикой Алтай. В тройку лидеров также вошла Москва. Карачаево-Черкесия заняла 15-ю строчку рейтинга. На 32-м месте Северная Осетия. Ингушетия заняла 34-е место рейтинга. Дагестан оказался на 41-й позиции. Ставропольский край на 55-м месте. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии завершается ремонт трассы Карачаевск-Кучкулан. Это единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту, живописному Махарскому ущелью. Участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли разметку. Ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок заключительный. Северная Осетия. В Северной Осетии 12 студентов образовательных учреждений культуры стали первыми получателями персональной стипендии, учрежденной по поручению главы республики. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. Стипендия назначена учащимся Республиканского колледжа культуры, Владикавказского колледжа искусств имени Гергиева и Владикавказского художественного училища имени Джанаева. Напомним, для студентов училищ и колледжей сферы культуры предусмотрены персональные стипендии, которые выплачиваются за счет внебюджетных средств государственных театров и музеев. Мера направлена на поддержку талантливых студентов и формирование кадрового резерва для учреждений культуры республики. Ставропольский край. В Пятигорске появится монумент, посвященный участникам специальной военной операции. Решение об этом приняла городская дума. Поскольку центр Пятигорска имеет статус «достопримечательное место», установка монумента была согласована с управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, а также с Краевым министерством жилищно-коммунального хозяйства. Памятник планируется разместить в сквере имени Ермолова. Чечня. Накануне 208-летия столицы Чеченской Республики состоялось открытие ультрасовременного жилого комплекса на 672 квартиры. Объект состоит из трех 31-этажных

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Преградной, 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В День учителя во Дворце культуры Черкесска прошло праздничное мероприятие, посвященное тем, кто каждый день помогает детям получать знания, раскрывать способности и выбирать свой путь. Педагогов поздравили с профессиональным праздником и отметили вклад в развитие подрастающего поколения. Лучшим представителям отрасли вручили государственные, республиканские и городские награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Педагогам присвоены почетные звания, почетный работник сферы образования Российской Федерации, вручены грамоты Министерства просвещения России, Президиума Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики, Министерства культуры и Министерства физической культуры и спорта и мэрии Черкесска. Также в канун праздника в штабе общественной поддержки в Черкесске награды от Президиума Народного собрания и партии «Единая Россия» были вручены педагогам за многолетний добросовестный труд и большой вклад в воспитание подрастающего поколения. В рамках поручения главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в Усть-Жигутинском районе состоялась очередная встреча межведомственной комиссии с ветеранами и членами семей участников СВО. Участники встречи смогли задать специалистам интересующие их вопросы и получить необходимые разъяснения. Поднимались темы поиска пропавших без вести военнослужащих, вопросы социальной и правовой поддержки. Обсуждались меры по предоставлению земельных участков, организации медицинской помощи и реабилитации. По каждому обращению даны развернутые ответы. Решение всех поступивших вопросов взято на контроль. За летний сезон республику посетили 934 тысячи туристов. Прирост к показателям прошлого года составил 20,8%, а это более 160 тысяч человек. Всего за 9 месяцев с начала года Карачаево-Черкесию посетили более 2 миллионов 300 тысяч туристов. На 11,5% больше прошлогоднего показателя. По итогам года ожидается свыше 2,5 миллионов гостей. Основной турпоток формируют курорты Архыз и Тибердо-Домбай, а также туристический комплекс «Медовые водопады». Рост числа туристов связан с развитием инфраструктуры и расширением возможностей для круглогодичного отдыха. В республике развивается не только горнолыжный, но и экологический, культурно-познавательный, автомобильный, событийный и гастрономический туризм.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер, 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: В Рамадан важно, чтобы все было спокойно и гармонично, в том числе и в финансах. Т-банк поддерживает вас и помогает управлять средствами по нормам ислама. Оформи исламскую карту и получи 2 месяца бесплатного обслуживания. Т-банк. Он такой один.
7: Акция длится по 1 апреля 2026 года при условии первого оформления карты. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

спортивные новости Карачаева-Черкесии. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Впервые в истории Карачаева-Черкесии спортсменка из нашего региона стала победительницей мирового первенства по самбо, которое прошло в Греции. Это первое для республики золото по самбо среди девушек на первенстве мира. В составе сборной России Стефания Кириллова одержала убедительную победу на соревнованиях среди юношей и девушек до 18 лет в Салониках. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 40 стран. В весовой категории до 54 килограммов Стефания Кириллова провела 4 поединка и во всех одержала победу. В предварительных встречах она была сильнее соперниц из Греции, Беларуси и Армении, а в финале со счетом 6-0 уверенно победила спортсменку из Украины. Это большое достижение для самой Стефании, ее семьи, тренеров и всей Карачаева-Черкесии. С победой спортсменку и ее тренеров Тимура Наптугова и Беслана Охтова поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он пожелал Стефании новых ярких побед, крепости духа и уверенности в своих силах. Пусть эта золотая медаль станет началом большого спортивного пути и новых достижений. 3 золотые медали и первое общекомандное место в активе юных борцов вольного стиля Карачаева-Черкесии по итогам первенства России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования среди юношей до 16 лет прошли в Южно-Сахалинске при участии спортсменов из 11 регионов страны. Золотые медалисты: Даниэль Карапетов, категория 38 килограммов, Амар Хутов, 48 килограммов, Иман Иманбердиев, 68 килограммов. Тренеры: Рустам Чучаев и Ислам Кушаев. Состоялись межрегиональные соревнования МЧС России Кубок Кавказа по пятиборью среди спасателей. Они считаются одной из самых сложных и престижных площадок для демонстрации профессионального мастерства и спортивной подготовки. Центральным и наиболее зрелищным событием турнира стала дистанция поисково-спасательной работы в условиях природной среды. Соревнования на этой дистанции разбиты на 2 блока – комплексные поисково-спасательные работы в условиях природной среды и на сложном скальном рельефе. Спасателям необходимо двигаться без карты по заданным азимутам, использовать GPS-навигацию и прокладывать маршрут по координатам. Дистанция насыщена техническими этапами высочайшей сложности. Участникам предстояло организовать навесную переправу, суметь переносить пострадавших на руках без носилок, преодолевать переправу по бревну, взбираться на каменные скалы высотой до 100 метров и спускать с них пострадавшего, оказывать первую помощь. Команда Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзираева заняла 2-е место на этапе поисково-спасательной работы на сложном скальном рельефе. Впереди 2-й этап соревнований. 4 октября в России прошла масштабная просветительская акция «Спортивный диктант». Участниками диктанта стали более 800 жителей нашей республики, школьники, студенты, профессиональные спортсмены и любители здорового образа жизни, которые собрались на нескольких площадках по республике. Цель спортивного диктанта – популяризация физической культуры, повышение спортивной грамотности населения и сохранение исторической памяти. Участие в акции помогает напомнить о великих достижениях наших атлетов, глубже понять историю Олимпийских игр и правила различных дисциплин. Кроме того, диктант объединяет людей разного возраста и профессий общей любовью к спорту, воспитывая чувство гордости за отечественные спортивные традиции. Организаторами спортивного диктанта выступают Олимпийский комитет России и Министерство спорта. Идейный вдохновитель и лицо проекта – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Инициативу активно поддерживает министр спорта России Михаил Дегтярев. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 3 градуса. Днем плюс 18, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 17, небольшая облачность. В Домбае в ночные часы всего плюс 2, днем плюс 14 градусов, малооблачно. В Архызе ночью плюс 3, днем плюс 14 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
2: 265 888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

0: Рокки 5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
10: 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и солнца.
1: Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 3 градуса. Днем плюс 18, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 17, небольшая облачность. В Домбае в ночные часы всего плюс 2, днем плюс 14 градусов, малооблачно. В Архызе ночью плюс 3, днем плюс 14 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыкание. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью. Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкески. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!
1: Слушай, женись на этой Мэри! Прекрасный загородный дом, вот такие глаза!
2: Сам женись, если она тебе так нравится!

0: навали.
1: Реклама на 104.5.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Карачаевске 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В День учителя во Дворце культуры Черкесска прошло праздничное мероприятие, посвященное тем, кто каждый день помогает детям получать знания, раскрывать способности и выбирать свой путь. Педагогов поздравили с профессиональным праздником и отметили вклад в развитие подрастающего поколения. Лучшим представителям отрасли вручили государственные, республиканские и городские награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Педагогам присвоены почетные звания, почетный работник сферы образования Российской Федерации, вручены грамоты Министерства просвещения России, Президиума Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики, Министерства культуры и Министерства физической культуры и спорта и мэрии Черкесска. Также в канун праздника в штабе общественной поддержки в Черкесске награды от Президиума Народного собрания и партии «Единая Россия» были вручены педагогам за многолетний добросовестный труд и большой вклад в воспитание подрастающего поколения. В рамках поручения главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в Усть-Жигутинском районе состоялась очередная встреча межведомственной комиссии с ветеранами и членами семей участников СВО. Участники встречи смогли задать специалистам интересующих вопросы и получить необходимые разъяснения. Поднимались темы поиска пропавших без вести военнослужащих, вопросы социальной и правовой поддержки. Обсуждались меры по предоставлению земельных участков, организации медицинской помощи и реабилитации. По каждому обращению даны развернутые ответы. Решение всех поступивших вопросов взято на контроль. За летний сезон республику посетили 934 тысячи туристов. Прирост к показателям прошлого года составил 20,8%, а это более 160 тысяч человек. Всего за 9 месяцев с начала года Карачаево-Черкесию посетили более 2 миллионов 300 тысяч туристов. На 11,5% больше прошлогоднего показателя. По итогам года ожидается свыше 2,5 миллионов гостей. Основной турпоток формируют курорты Архыз и Тибердо-Дамбай, а также туристический комплекс «Медовые водопады». Рост числа туристов связан с развитием инфраструктуры и расширением возможностей для круглогодичного отдыха. В республике развивается не только горнолыжный, но и экологический, культурно-познавательный, автомобильный, событийный и гастрономический туризм.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 3 градуса. Днем плюс 18, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 17, небольшая облачность. В Домбае в ночные часы всего плюс 2, днем плюс 14 градусов, малооблачно. В Архызе ночью плюс 3, днем плюс 14 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Учкекене 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В День учителя во Дворце культуры Черкесска прошло праздничное мероприятие, посвященное тем, кто каждый день помогает детям получать знания, раскрывать способности и выбирать свой путь. Педагогов поздравили с профессиональным праздником и отметили вклад в развитие подрастающего поколения. Лучшим представителям отрасли вручили государственные, республиканские и городские награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Педагогам присвоены почетные звания, почетный работник сферы образования Российской Федерации, вручены грамоты Министерства просвещения России, Президиума Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики, Министерства культуры и Министерства физической культуры и спорта и мэрии Черкесска. Также в канун праздника в штабе общественной поддержки в Черкесске награды от Президиума Народного собрания и партии «Единая Россия» были вручены педагогам за многолетний добросовестный труд и большой вклад в воспитание подрастающего поколения. В рамках поручения главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в Усть-Жигутинском районе состоялась очередная встреча межведомственной комиссии с ветеранами и членами семей участников СВО. Участники встречи смогли задать специалистам интересующих вопросы и получить необходимые разъяснения. Поднимались темы поиска пропавших без вести военнослужащих, вопросы социальной и правовой поддержки. Обсуждались меры по предоставлению земельных участков, организации медицинской помощи и реабилитации. По каждому обращению даны развернутые ответы. Решение всех поступивших вопросов взято на контроль. За летний сезон республику посетили 934 тысячи туристов. Прирост к показателям прошлого года составил 20,8%, а это более 160 тысяч человек. Всего за 9 месяцев с начала года Карачаево-Черкесию посетили более 2 миллионов 300 тысяч туристов. На 11,5% больше прошлогоднего показателя. По итогам года ожидается свыше 2,5 миллионов гостей. Основной турпоток формируют курорты Архыз и Тибердо-Домбай, а также туристический комплекс «Медовые водопады». Рост числа туристов связан с развитием инфраструктуры и расширением возможностей для круглогодичного отдыха. В республике развивается не только горнолыжный, но и экологический, культурно-познавательный, автомобильный, событийный и гастрономический туризм.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 3 градуса. Днем плюс 18, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 17, небольшая облачность. В Домбае в ночные часы всего плюс 2, днем плюс 14 градусов, малооблачно. В Архызе ночью плюс 3, днем плюс 14 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки – цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага, а еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Жегуте 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане самым эффективным муниципалитетом выделили гранты на общую сумму в 25 миллионов рублей. Призовые места были определены по результатам оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2025 года. Лидером среди городов стала столица республики Махачкала. На втором месте Южно-Сухумск, на третьем Кизляр. Ингушетия. Государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова возводится в 17-м микрорайоне Магаса при поддержке президента России. Работы идут с опережением утвержденного графика. Площадь комплекса составит более 7400 квадратных метров. Здесь разместятся выставочные залы, конференц-залы на 220 мест, библиотека и общественные пространства. Одновременно музей сможет принимать около 500 посетителей. Завершить строительство и ввести музейный комплекс в эксплуатацию планируется в декабре 2028 года. Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария впервые стала лидером национального экологического рейтинга регионов России по итогам весны-лета 2026 года, подготовленного общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». Отмечены позитивные изменения в лесовосстановлении, ликвидации стихийных свалок, прочистке русел рек, активном вовлечении волонтеров в экологические проекты. Кабардино-Балкария возглавила рейтинг впервые в истории расчетом, поменявшись местами с многолетним лидером рейтинга Республикой Алтай. В тройку лидеров также вошла Москва. Карачаево-Черкесия заняла 15-ю строчку рейтинга. На 32-м месте Северная Осетия. Ингушетия заняла 34-е место рейтинга. Дагестан оказался на 41-й позиции. Ставропольский край на 55-м месте. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии завершается ремонт трассы Карачаевск-Кучкулан. Это единственная дорога, ведущая к популярному туристическому месту, живописному Махарскому ущелью. Участок протяженностью более 5 километров начали благоустраивать в апреле этого года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники заменили основание дорожного полотна, расширили проезжую часть, уложили новый слой асфальтобетона, нанесли разметку. Ремонт дороги от Карачаевска до Учкулана ведется поэтапно с 2017 года. Текущий участок заключительный. Северная Осетия. В Северной Осетии 12 студентов образовательных учреждений культуры стали первыми получателями персональной стипендии, учрежденной по поручению главы республики. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. Стипендия назначена учащимся Республиканского колледжа культуры, Владикавказского колледжа искусств имени Гергиева и Владикавказского художественного училища имени Джанаева. Напомним, для студентов училищ и колледжей сферы культуры предусмотрены персональные стипендии, которые выплачиваются за счет внебюджетных средств государственных театров и музеев. Мера направлена на поддержку талантливых студентов и формирование кадрового резерва для учреждений культуры республики. Ставропольский край. В Пятигорске появится монумент, посвященный участникам специальной военной операции. Решение об этом приняла городская дума. Поскольку центр Пятигорска имеет статус «достопримечательное место», установка монумента была согласована с управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, а также с краевым министерством жилищно-коммунального хозяйства. Памятник планируется разместить в сквере имени Ермолова. Чечня. Накануне 208-летия столицы Чеченской Республики состоялось открытие ультрасовременного жилого комплекса на 672 квартиры. Объект состоит из трех 31-этажных домов. Первые три этажа в каждом доме отведены под коммерческие площади, где откроются объекты сферы услуг и магазины, а для удобства автовладельцев предусмотрен вместительный паркинг на 219 машиномест. Также благоустроена дворовая территория. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 3 градуса. Днем плюс 18, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 17, небольшая облачность. В Домбае в ночные часы всего плюс 2, днем плюс 14 градусов, малооблачно. В Архызе ночью плюс 3, днем плюс 14 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит «Тинькофф Банк», «Ренессанс Банк», «УТП Банк», «Банк Хоум Кредит», «МТС Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыкание. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – Течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью.
Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкесские. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: В Усть-Джигуте 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В День учителя во Дворце культуры Черкесска прошло праздничное мероприятие, посвященное тем, кто каждый день помогает детям получать знания, раскрывать способности и выбирать свой путь. Педагогов поздравили с профессиональным праздником и отметили вклад в развитие подрастающего поколения. Лучшим представителям отрасли вручили государственные, республиканские и городские награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Педагогам присвоены почетные звания, почетный работник сферы образования Российской Федерации, вручены грамоты Министерства просвещения России, Президиума Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики, Министерства культуры и Министерства физической культуры и спорта и мэрии Черкесска. Также в канун праздника в штабе общественной поддержки в Черкесске награды от Президиума Народного собрания и партии «Единая Россия» были вручены педагогам за многолетний добросовестный труд и большой вклад в воспитание подрастающего поколения. В рамках поручения главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в Усть-Жигутинском районе состоялась очередная встреча межведомственной комиссии с ветеранами и членами семей участников СВО. Участники встречи смогли задать специалистам интересующих вопросы и получить необходимые разъяснения. Поднимались темы поиска пропавших без вести военнослужащих, вопросы социальной и правовой поддержки. Обсуждались меры по предоставлению земельных участков, организации медицинской помощи и реабилитации. По каждому обращению даны развернутые ответы. Решение всех поступивших вопросов взято на контроль. За летний сезон республику посетили 934 тысячи туристов. Прирост к показателям прошлого года составил 20,8%, а это более 160 тысяч человек. Всего за 9 месяцев с начала года Карачаево-Черкесию посетили более 2 300 тысяч туристов. На 11,5% больше прошлогоднего показателя. По итогам года ожидается свыше 2,5 миллионов гостей. Основной турпоток формируют курорты Архыз и Тибердо-Дамбай, а также туристический комплекс «Медовые водопады». Рост числа туристов связан с развитием инфраструктуры и расширением возможностей для круглогодичного отдыха. В республике развивается не только горнолыжный, но и экологический, культурно-познавательный, автомобильный, событийный и гастрономический туризм. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Расстояние от солнца до солнца, расстояние от солнца до солнца, расстояние от солнца до солнца.
1: Я говорю, скрипач не нужен. Вот результат.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 6 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 5 градусов, днем до плюс 18. Малооблачно, туман. В Карачаевске ночью плюс 6, а днем плюс 17 градусов, облачно. В Донбай ночью плюс 4, днем плюс 13, облачно, без существенных осадков. В Архызе плюс 4 ночью, днем до плюс 14 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет. Rewind.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: преградной «Три ночи».
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В День учителя во Дворце культуры Черкесска прошло праздничное мероприятие, посвященное тем, кто каждый день помогает детям получать знания, раскрывать способности и выбирать свой путь. Педагогов поздравили с профессиональным праздником и отметили их вклад в развитие подрастающего поколения. Лучшим представителям отрасли вручили государственные, республиканские и городские награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Педагогам присвоены почетные звания, почетный работник сферы образования Российской Федерации, вручены грамоты Министерства просвещения России, Президиума Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики, Министерства культуры и Министерства физической культуры и спорта и мэрии Черкесска. Также в канун праздника в штабе общественной поддержки в Черкесске награды от Президиума Народного собрания и партии «Единая Россия» были вручены педагогам за многолетний добросовестный труд и большой вклад в воспитание подрастающего поколения. В рамках поручения главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в Усть-Жигутинском районе состоялась очередная встреча межведомственной комиссии с ветеранами и членами семей участников.